0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ашық, 27 градус ыстық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 31 градус ыстық, ал кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде өткінші жаңбыр, 21 градус жылы, ал кешкісін жауын жалғасады екен, 17 градус нөлден жоғары болады. Кезекте әріптестер дайындаған афиш айдары, одан кейін бірнеше үздік әндерді тыңдап алып, артынша пайдалы бір кеңеспен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Щелкунчик в Астане. Только два дня. 25 и 26 сентября. Ждем вас в Астана Опера. Ойна Элидо Стар в Алматы. Продюсерский центр Артур Продакшн представляет грандиозный проект Ойна Элидо Старлар с участием звезд уйгурской и казахстанской эстрады, который состоится 27 декабря в 19:30 в Алматы Арена. Томас Андерс в Астане и в Алматы. Легенда музыки приглашает на свой юбилейный мировой тур. 31 октября в концертном зале «Казахстан» и 1 ноября во Дворце Республики пройдет незабываемый музыкальный вечер с участием Томаса Андерса. Начало в 20:00. Дима Билан в Астане и Алматы. 22 ноября концерт пройдет в Алматы на сцене «Алматы-Арена», а 20 ноября в Астане на сцене «Барыс-Арена». Дима Билан приглашает на свой концертный тур «Я просто люблю тебя». Новое масштабное шоу, которое уже называют одним из самых зрелищных музыкальных событий года. 18 ноября приглашаем всех на юбилейный концерт Дмитрия Маликова в Астане. Концерт пройдет в Конгресс-центре. Начало в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Жарнама.
1: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.

0: друга.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге жан барандер сынады. Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.